0: камбер шигний мари хөөр цар мөнгө гүр зүгэрхэн гонн хөөр рама флаку шигэн
1: дуггиг ол чинэнэн чинэм аас пингарай шиг флаку флаку дуггунг има дуггунг нэн носэ перо нигога ло мисмо нормала тем гани перо
0: маначу дерепент проблема има та васип чаринги примо
1: у проблема га тода ла вида нюкав хане тинга аманядо шкани
0: А син сакчай мари флаку янгич проблема га жакки мама апан куерпо флаку ин вани бичай токин ма примо чига хату жакки мари хала
1: перо хала хала ньюкаш я казад кампиш я казад шохтапуй
0: а вы ж не примо подиш пака аюдаша ми примо
1: жикунги перо но си на интене ни гнач камбу а себе гин проблема ти гнач камбу арми колерачин ньюка ма да када пунь Kai tignikun chai tignikun nya kai kai ya ya jiti nya kolera chibi kanta gana chinna kolera chin nyu kai ma fu na tikani nyu kuna nya abis kana awantare ninna abis kan maki al sana emish pero maira driksha jakki na ya ch kolera na ya ch mach pero abis kan nya na awantane ch na ch kanta gana nunca chinna kolera chin
0: shukta pe prem jikong taita mito taka ma nyangi cho samarina bupish Hatarina Bubs.
1: Fu, eskimana maita, rikungi, na, maita. Machin problema un kashpa kolera chigas tans, wanyuita kolera. Ne, ma dios tana yarin chig, maita lidia shikita tans. Hai nala, astans pa ik nyukada kaz kamam doko chete, chin kolera chim shina. Chig, no bai na ima ras maita chibigi me taita amitu tsu maniakusha.
0: Primo rikungi. Эшин чаг токимон намганга шина гауси айчабип шина флаку флаку шин шина латте мари ньокан читай тамита тамана маньяш па мана пайта паймо хочу яш па иглиси тамана жиш па библиот на жизшак и машина ми ньокан чи физикаменте флаку флаку ка токон чи майпига оток шкенги шина латте мари мана чей токи тажош па спиритуалменте бишканга пет премо
1: перо ня нини намай так Малат читак рашак, намайтак, намайтыся. Кайт каусы вы, ималет чина дисташ маняша. Няупа, нар казаш пага, маних тем гане, перо дис на уиш ячинка.
0: Манна, примо, чи аштаванкари чашна маняш па чина танданаку иглесия. Токи бы начу примо гриканг, чи мунда конунга, хуэра сакиришка мая чинги, казашка мунда хуэр конгари мая чинги.
1: Мана, мана, перо, рикнге, перо, Наш рик мар таш наш иглизян порхер нюкаш порхер кенч перо вот и нима се мар тема гар хат хат на ти ентендер ни имам та за чина ти шими сапа колера чина солому майта имала я чига нам иглизян мужичкала нам меня кригла як шкала чин чина гаштан жучач сол жеми сол вот када пун чина сол гаусен майта имала я чибига ажиганга
0: риконг прим примок мами там гаусен иначо
1: Claro, pues pinta hasta un cosa.
0: Ni un caso consejo también con el rico. Su remedio, tu primo. Chaita, o ispa que cao sangue manaxaga. Taita metia chan nacho hasta no se maimun chaito con.
1: A ver, si remedio, tu ojalá. Calma chinga, ni un caso. Hiruma. Tristeza, son gubitima. Ojar, cada punja, colera solo. Hiruma. Y maica, chago y manas nikungi.
0: Mana, primo, mana. Rico, ni un caso. Kangalala ti kasarar kani kasarishpaga nyuka ganya kasarish kponjaman damari ni nyuka papito wasipi ni nyuka sedriko na wasipi mana kausan nyuka separado nyashu wasitup kausam na nyashu glaya kausi shuglaya vida shuglaya entendimiento mari nyuka armiunga gani chaimun dam primo ajimi kangun ni nyuka Kam primo kshinala ti shu lugarcito de mashkana nya mana kam mamita buasi bika usan nacho shu nishka bika ti il ki kasa uska su kasa ni
1: kot kam shina muzik mas ta chinala ti shkole na chin khaina sarun tota ji greni shokte wasi mashka greni pero ima kuz kyung na charinik ma kam kan ingila tim chaba ko charing kam bar mi chaba ko Нек марта ма не ма не арим пшик чин кожи ки мад майм тапин син кожи ки жаша не чма и баштан ажи вас чин жай мур бир майм так не как
0: мад на премио рекон ималая ш мана шу ажи аси о кожи ки ма чи нёк кауса кун чи хана не ху на ора не ху на вас зит он на вакин он на шит шкала те аки май хинга маня чинга ми ю я не нёк аки премио чайта жуж нёк ага ажи там не я чин премио
1: ну се аки Bueno, más está chitlada ni curgo, pero no sé.